0: среду и пятницу.
1: Вареную почему? Можно. Угу. Но без растительного масла.
0: А вот когда есть указание в церковном календаре, что праздник с обделением?
1: Праздники с обделением дозволяется вкушение растительного масла. Здесь следует помнить, что послабление поста в дни совершения бденных служб вызвано тем, что необходимо людям, совершавшим бдение, иметь укрепление сил физических. Поэтому в эти дни и благословлялось раньше в обителях вкушение растительного масла. Не будем забывать, братья и сестры, что дни бденных праздников – это бдения, которые должны совершаться всю ночь. Потому и называется всенощное бдение. То есть всю ночь христиане совершали молитвенные предстояния в храме. Вот поэтому и отсюда вызвано послабление. Если же мы с вами не совершаем таких бдений, то, естественно, наверное, теряем и право на такое послабление. Сегодня, конечно, вы можете услышать у себя в церкви, когда священник говорит о том, что можно и другие послабления этим постом. Но священник часто определяет, что ему сказать тем, кому он это говорит. Нельзя предъявлять одни и те же требования, ну, скажем, относительно поста, к человеку здоровому и больному, к человеку новоначальному и к человеку достаточно воцерковленному. Требования будут разные. И так как сегодня у нас в основном церковный народ, народ новоначальный, немощный, духовно слабый, то поэтому нередко мы слышим от наших пастырей разрешение всякого рода послаблений. Но это не есть благословение всем вести расслабленный образ жизни. Это есть лишь послабление немощным. Всякий же обязан строго поститься, согласно с уставом. Не строже, чем говорится в уставе, чтобы не впасть в гордость, и не послабляя себе паче меры с тем, чтобы не впасть в расслабление. Главное же, у нас следует помнить, что пост – это не есть цель, а это есть средство. Средство достижения утешения страстей. Если вы помните евангельскую историю о изгнании беса из некоего бесноватого отрока, тот самый случай, когда апостолам не удалось изгнать беса из этого несчастного. Господь сказал, сей изгоняется постом и молитвою, сей род. То есть вот беса следовало изгонять постом и молитвою. Значит, вот какова сила поста в этом отношении. Пост, он должен способствовать умерению страстей. Пост должен способствовать тем, чтобы преодолеть рабскую зависимость от плоти. Если мы не постимся, то мы Богу угодить вряд ли можем. Конечно, если мы имеем на то силы и опыт. Но, как всякое духовное делание, оно требует постепенности, правильного осмысления, с тем, чтобы не впасть в другую крайность. Очень часто от новоначальных слышишь именно требования особо строгого поста. Будучи еще страстными по своей натуре, молодые христиане хотят быть во всем правильными, во всем святыми, в то время, когда еще не одолели главного, своих страстей и похотей. И вот тогда строгий пост, доведенный до крайних пределов, может обернуться для них неприятностью, а то даже и несчастьем. Поэтому мы видим, что великие подвижники, они действительно совершали иногда удивительные подвиги пощения, но они были уже совершенны в духе.
0: Отец Игорь, мы с вами говорили о грехах против почитания святынь. И среди этих грехов есть такой, как многолетняя непытность у исповеди и причастия. Но для многих наших радиослушателей, как бы небывание в церкви, это как бы обычное дело. То есть для них достаточно то, что когда-то в какие-то...

0: Это далекие годы, их крестили, и они с тех пор считают себя православными. Вот, и как-то даже, я бы сказала, часто ревностно защищают это. Но к церкви близко они не подходят. Вот, и даже, может быть, и считают себя безгрешными.
1: Да, такое случается. И, надо сказать, весьма и весьма часто. И, конечно, хотелось бы, чтобы эти слова слышали не только люди, верующие, церковные, а слышали все, кто крещен. Вспомним слова апостольские: «Крещение с верой и покаянием во спасение, без веры и покаяния во осуждение». Значит, крещение может быть не только во спасение, но и во осуждение, если совершается без веры и покаяния. Вот давайте теперь и посмотрим, сколько же наших соотечественников крестилось без покаяния, без веры во Христа. А лишь только потому, что все крестятся, или потому, что предки наши были православными, или еще по какому-то тысячу причин, не имеющих отношений к вере. Нередко крестят детей для того, чтобы дать им здоровье. В то время, когда есть прямое запрещение одного из вселенских соборов, в этом случае детей не крестить. Если родители поставляют, что крещение есть просто какая-то терапевтическая медицинская процедура. Следует сказать о том, что непонимание церковных таинств является страшным грехом. Поэтому всякий человек, который собирается креститься, прежде всего должен веровать во Святую Троицу. Он должен веровать в то, что Бог воплотился, что Иисус Христос есть Бога-человек. Следует также, помимо веры, принести и горячее желание последовать за Христом, стать Его учеником. Вера без дел мертва, а дела веры – это деятельная любовь. Вот такие апостольские слова и должны быть руководством к действию. Поэтому православный человек, если он не является церковным человеком, то его и православным назвать нельзя, хоть бы он и был крещен. Надо сказать, что в первые апостольские времена и на протяжении нескольких столетий вообще не мыслилось христианство вне церкви. Понятно, что всякий христианин должен был посещать церковь, посещать церковные собрания, а также участвовать и в исповеди, и в причащении вместе со всеми. Только тот и считался христианином. Кто не посещал церковных собраний, он и не был христианином. Церковь есть тело Христово. Как говорит апостол Павел, глава нам Христос, а мы есть части этого тела. Как же мы намереваемся быть частями этого тела, если мы не стремимся к этому единству? Представьте себе части тела, разбросанные по всему свету. Является ли это телом? Это будет расчлененным трупом, совершенно не способным никакой жизни. Вот поэтому надо сказать, что если крещенный человек не ходит в церковь, регулярно не исповедуется и не причащается, то он собирает на себя гнев Божий, так как будет судим по Святому Евангелию. А там сказано: «Всякое словом или оправдаетесь, или осуждены будете». И если ты крещен, то с тебя спросится по заповедям Божиим, по всем тем требованиям, которые предъявляет Христос к человеку для того, чтобы ему спастись и обрести вечную жизнь. Надо сказать, что вообще вот среди сегодняшних церковных людей, я уж не говорю даже о тех, кто в церковь не ходит, нередко существует превратное понимание, неглубокое поверхностное понимание всего того, что делается в церкви. Это касается и богослужений, и всякого рода чинопоследований, и в том числе и участия в таинствах. Вот если говорить о таинстве причастия, небытность исповеди и причастия, то правило Василия Великого говорит о том, что если христианин не принимал участие в трех воскресных литургиях, то по правилу Василия Великого такой человек во времена Василия Великого, 4 век, отлучался от церкви и допускался затем к молитвенному общению, церковному общению, причастию, только через долгое покаяние, несение епитимии. Вот отсюда и делайте вывод. Это правило можно толковать и таким образом. Участие в литургии – это есть причащение. Значит, если христианин не причащался в течение месяца, то, по мнению Василия Великого, такой человек отпадал от церкви. Это не есть только дисциплинарное воздействие. Здесь надо смотреть глубже, потому что будем помнить, что Василий Великий является составителем божественной литургии. И, как говорит нам церковное предание, молитвы для этой литургии были продиктованы ему ангелом. Таким образом, Василий Великий говорил не просто о внешнем дисциплинарном воздействии, он говорил о глубоком духовном отпадении, о утрате Христова Духа. И надо сказать, что всякий изрядно живущий церковной жизнью человек знает, что долгое небытие у исповеди и у причащения умаляет Дух Христов, и ты более становишься слаб, и труднее сопротивляться всякого рода греховным влечениям, воздействиям греховного мира. Человек ослабевает в молитве, начинает попускать себе более грубые нарушения заповедей Божьих. Ведь, несмотря на то, что причастие есть причащение тела и крови Христовым, Господь сказал: «Кто вкушает мою плоть и пьет мою кровь, во мне пребывает, и я в нем. Кто же не делает этого, тот не имеет со мной части». Поэтому следует об этом помнить, что несмотря на то, что мы, конечно же, недостойны соединяться вот так близко с Богом, с Его плотью и кровью, тем не менее Господь говорит: «Творите сие в мое воспоминание», то есть совершайте божественную литургию, совершайте Евхаристию, вкушайте мое тело и кровь. Я есть хлеб небесный, идущий меня имеет жизнь вечную. Таким образом, очевидно, что при всем нашем недостоинстве это необходимо делать для того, чтобы обрести духовные силы, чтобы жить по Евангелию. Когда человек говорит о том, что ему нет нужды в причастии, в исповеди, в посещении церковных собраний, то есть в общественном богослужении, надо сказать, что этот человек не понимает христианства. Не понимает. Христианство можно понять только тогда, когда ты живешь Христом. Если ты Христом не живешь, ты его не понимаешь. Если ты не ходишь в церковь, я должен вам сказать со всей ответственностью, ты не знаешь Христа. И ты далек от идеала. Поэтому, если меня сегодня слушают те люди, которые считают, что хождение в церковь – это дело их собственного выбора, я хочу сказать этим людям, что это не так. Если вы в церковь не ходите, то вы вне тела Христова. Хотя, может быть, и веруете во Христа, и называете себя христианами.
0: А если среди наших радиослушателей люди, которые уже по попущению Божьему имеют такие тяжкие заболевания, что, может быть, из кровати не встать?
1: Это другое дело. Это же другое дело. Речь идет о тех, кто в состоянии это совершить. Если человек по обстоятельствам болезни не может прийти в церковь, надо сказать, что церковные люди всегда переживают это очень болезненно. Хочется быть в церкви, хочется помолиться вместе со всеми, хочется причаститься за литургией. Но если такой возможности нет, то сегодня есть возможность вызвать священника домой. Причастие больных совершается там, где находится больной, в больнице или дома. Это может сделать любой священник любого храма. Надо подойти к нему и договориться о времени посещения. Но понятно, что, конечно, к причащению надо готовиться.
0: А вот как достойно готовиться говеть?
1: Как достойно готовиться? Ну, прежде всего, если мы обратимся к тем словам, которые говорит святитель Феофан Затворник, а это великий учитель нашей церкви, как бы собравший, впитавший в себя святоотеческий опыт и практически живший по заповедям, он говорит прежде всего о покаянии. Он даже не говорит о посте, не говорит о молитве, а говорит о покаянии, о сознании своего недостоинства, с одной стороны, и с другой стороны, о понимании того, что без причащения благодатная жизнь маловозможна. Пост же и соответствующие молитвы, они должны подготовить душу к принятию тела и крови Христовой. Вот поэтому Вселенские соборы установили, что необходимо обязательно перед причащением поговеть, попоститься, покаяться. Если посмотреть устав церковный, то евхаристический пост – это неделя, 7 дней перед причащением. Хотя последние времена допускают уже до причащения и с более коротким сроком говения, но минимальный срок 3 дня. 3 дня поста и прочтение молитвенного правила ко причащению. Оно включает в себя три канона: «Ко Господу покаянный» или «Иисусу сочайшему молебный Божией Матери» канон, канон «Ангелу-Хранителю» и «Последование ко святому причащению», которое состоит из избранных псалмов, канона ко причастию и ряда молитв ко причащению, в которых вот и выражается глубина чувств христианина перед причащением словами святых, и в этих же словах истолковывается и правильное понимание, что есть причастие. Поэтому это необходимо делать, надо стараться это делать. Хотя, конечно, можно предположить иногда какие-то из ряда вон выходящие причины, которые позволяют иногда нарушать эти правила. Но это, опять же, как исключение, но не как правило.
0: А вот в день причащения и после на христианина накладывается такое особое благоговейная жизнь, требующая хранения. И вот нарушение этой жизни, оно тоже входит в грехи против почитания святынь. Как себя вести вот в эти дни после причащения?
1: Ну, если христианин помнит, что внутри его находится тело и кровь Христова, то ничего больше не требуется, так как осознание этого, оно охранит нас от попрания этих святынь. Поэтому церковные правила и уклад церковной и домашней христианской жизни направлен на то, чтобы поддержать памятование об этом. В эти дни не благословляется прикладываться к иконам, к руке священника, а допускается только целование на престольного креста во время отпуста, или вернее после отпуста литургии. Ну, потому что крест на престольный и хранится на престоле. А целование икон, взаимное целование друг друга не благословляется. Почему? Потому что на губах причащающегося могут быть частички, самые наимельчайшие, тела и крови Христова. И вот чтобы случайно не извергнуть их и не попрать, так или иначе, значит, вот христианин должен воздерживаться от этого. И это помогает помнить о том, что ты сегодня причащался. Поэтому, естественно, в этот день необходимо постараться уединиться, если есть такая возможность, с тем, чтобы, во-первых, прочитать молитвы по причащению, поблагодарить Бога о том, что Он допустил тебя к такому великому таинству, прочувствовать ту благодать, которая обязательно посещает всякого христианина с верою и со страхом Божиим, приступающего к этому таинству, помогает укрепиться в благодати. Поэтому надо избегать всяких шумных собраний, излишних выражений чувств, что иногда бывает, суеты, если это, конечно, возможно. Таким образом, нужно постараться после причащения так организовать день, чтобы в нем сохранить память о причащении тела и крови Христовой. Поэтому здесь таких каких-то вот, ну что ли, советов однозначных давать трудно. Мы по-разному живем, в разных обстоятельствах. Но вот постараться этот день провести с предельным благоговением.
0: Вот, отец Игорь, вы сказали, что людям лучше в день причащения не выражать свое чувство целованием, а христиане так часто как бы... Это как знак приветствия у них идет. И в этом смысле можно немного обидеть человека, который к тебе подходит.
1: Ну какая может быть обида? Если я церковный человек, то я знаю эти правила и не полезу целоваться к причастнику.
0: Ну хорошо. И вот среди грехов как бы обозначается и такой грех против святыни, как дерзновение приступать к святым тайнам против воли духовного отца.
1: Ну, если вам определено причащаться духовным отцом так или иначе, то, конечно, на то он и духовный отец, чтобы, видя ваше духовное состояние, благословлять вам причащаться чаще или реже. Поэтому послушание духовному отцу, оно расценивается как послушание Богу. Духовный же отец отвечает за вас пред Господом. И поэтому, если он накладывает на вас какое-то упорядочение вашей духовной жизни или какое-то прещение, то ответственность за него несет он, если вы, конечно, его исполняете с верой и с терпением, с уважением к этому мнению. Если же духовный отец не благословил вас причащаться, а вы идете вопреки этой воле, то вы согрешаете, вне всякого сомнения. Значит, тогда нужно что? Либо объявить духовному своему отцу, что он не является его вашим духовным отцом, а если вы признаете духовным отцом, то отца надо слушаться.
0: Среди грехов особого такого ложного богопочитания есть и грехи, связанные с тем, что если мы попадаем в какое-то святое место, то считаем, что оно спасительно само по себе, зачастую, очевидно, не прикладывая к этому своих собственных усилий. Вот грехи ложного богопочитания, относящиеся ко второй заповеди.
1: Ну, здесь следует помнить о том, что не место спасает человека. Место только может способствовать этому. Если вспомнить преподобного Серафима Саровского, то даже про своих дивеевских сестер он говорил, что там есть и головешки, которые хоть и монахини, но для них пребывание в этом святом месте не спасительно. Хотя они, казалось бы, находились под окормлением этого святого старца. Поэтому здесь следует помнить, что при посещении святынь, вот сегодня особенно, когда у нас паломничество превращается в такой туризм, и нередко люди действительно плохо понимают, что это такое, и думают, что от того, что мы посетим всевозможные святые места, от этого, значит, мы будем более богоугодны. Ну, ко всякой святыне следует приступать со страхом Божиим и верою. Поэтому посещение святых мест, оно должно быть благотворным для души, проводиться вне суеты, а потом оно должно быть связано с трудами. Ведь если вспомним наших отцов, то ведь они ходили на святую землю нередко пешком. И действительно путешествие к святым, ведь, или, скажем, там брали, вот вспомним Шмелева, да, когда один из его героев собирается посетить Троицы Сергиеву Лавру. И хотя они живут в Москве, и это не так далеко, но делают они это пешком. Хотя могли бы сесть на поезд и поехать на поезде, но нет. Именно пешком совершается это паломничество. Эти 100 верст идутся именно пешком, с некоторой трудностью, тяготой, с ночевкой под открытым небом, с тем, чтобы вот прочувствовать все это, промолить все это, вынести некоторые тяготы пути. Вот такое посещение святых мест, конечно же, оно и развивает в человеке особое благоговение, оно наиболее спасительно. А когда мы в расслабленном состоянии на автобусах там или еще на чем-то проезжаем, и потом как безумная толпа, значит, туристов вываливаем и глазеем на святыни, разоряем жизнь монахов, которые ушли из этого мира для того, чтобы обрести покой и уединение, и при этом полагаем, что мы, значит, особенным образом спасаемся, и нам должны еще чуть ли там в монастыре не быть благодарны за это, то мы глубоко ошибаемся. Надо помнить о том, что ведь дело спасения – это дело очищения от страстей. А если у нас страсть посещения святых мест, так это же все равно страсть.
0: А вот о фарисейской набожности как избавиться? Что это такое за грех?
1: Фарисейская набожность. Ну, уже из самого названия можно сделать вывод. То есть это набожность на показ. Это не трепетное, благоговейное предстояние пред Богом в клете сердца своего, когда никто тебя не видит, кроме Отца Небесного, а это показное богопочитание, обрядовое богопочитание, когда человек гордится тем, что вот он набожен внешне, что он знает обряды, знает церковные порядки, и он выставляет себя на показ в этом, то есть это проявление гордости. Ведь, как говорит один из учителей церковных, хорошо начал фарисей, когда начал благодарить Бога, но потом начал хвастаться, и, значит, все это дело закончилось осуждением его. Поэтому, если мы выставляем на показ свою набожность, то, конечно, это и есть хвастовство, а чем мы можем похвастаться перед Богом? Мы ничем не можем похвастать. Наши добродетели, они никак нас перед Богом не возвеличивают. Потому что величие Бога таково, что все наши подвиги – ничто перед Ним. Гордиться нечем. Любое проявление гордости, оно уже пагубно, особенно в делах духовных. Духовная гордость — это и есть то самое семя сатанинское, которое превращает человека и лишая его богоподобия в демона подобного. Так как сатана отпал именно по гордости.
0: А вот есть еще такой грех, как ложное юродство. Наверное, он связан со склонностью к шедлярству такому, знаете.
1: Ложное юродство. Ну, я не знаю, насколько сегодня ложное юродство нам присуще. Это, наверное, больше грех, относящийся к прошедшему веку, когда Русь была православной империей. Тогда можно было встретить ложных юродивых, так как они, будучи грешниками, собирали все средства тем, что обманывали православных, тем, что те думали, что они, значит, вот, юродивые Христа ради. Сегодня, наверное, таких не так много. Хотя и сегодня появляются люди около церкви, состояние которых вызвано только корыстью, получение средств. И поэтому бывает, что и выдают себя за каких-то особенно набожных людей, каких-то святых паломников, подвижников. Но здесь, опять же, с одной стороны, это корысть, то есть добывание средств существованию, причем грех безделия, то есть человек не хочет работать. А с другой стороны, это и духовная гордость может тоже быть причиной, когда человек начинает выставлять вот как свои посещения святых мест, называет себя, что я паломник, я странник, вот я там посещаю. Ну вот, разного рода бывают обеты, но обет странничества – это очень тяжелый обет. Вообще, юродство Христа ради – это, наверное, самый тяжелейший подвиг, потому что человек отрекается даже жилища своего. Вот Ксения Блаженная – это даже имени отреклась. Ну вот, но она имела что оставить. Потом, сегодня, наверное, речь идет больше о шарлатанах, которые пытаются изобразить из себя юродивых. Но, с другой стороны, не следует смотреть на нищих, как что они юродивые. То есть нищие всегда были нищие. Поэтому помним заповедь: «Просящему тебя дай». А вот если принимать на постой какого-нибудь, значит, вот такого странника, то лучше всего попросить отца своего духовного или приходского священника, чтобы он благословил этого человека к вам на постой. Я из своего личного опыта знаю, что нередко такие люди категорически отказываются подойти на благословение и тут же исчезают. То есть очевидно, что у них были недобрые намерения. А когда человек подходит под благословение, то уже священник имеет возможность посмотреть на него, вот, и, по крайней мере, решение принимается не одним человеком, а уже двумя, значит, меньше ошибка, меньше грех.
0: У нас есть вопрос. Говорите.
1: Спасибо, Господи. Бог благословит, Антоний. Мир вам.
2: Спасибо, Господи. У меня вот такой вопрос, вернее, даже два, коротенький один, я быстренько задам. Значит, правильно ли я понимаю слово «счастье»? Когда человек причащается, он выходит с счастью, и он становится счастливым. Это первый вопрос. А второй, или это я просто сам себе придумал? Второй вопрос. Вот я купил репродукцию Троицы Андрея Рублева, и у меня там в другом порядке почему-то Святой Дух слева. И вот это как понимать, это может быть снять ее, нельзя ее вешать, или ничего страшного. Потому что получается как раз одесную сидит Иисус Христос.
1: И вопрос я уж понял.
2: Спасибо. Спасибо, Господи.
1: Что касательно слова «счастье». Вот такого толкования, как вы говорите, что это, значит, ты уходишь с частью тела и крови Христова, я не слышал. Я слышал другое толкование, что пожелание счастья – это действительно пожелание части. Но части какой? В Царстве Небесном. То есть пожелание вечной жизни. И если вот на мое рассуждение, то такое толкование, оно, мне кажется, ближе к истине. Пожелание именно спасения, счастья, части в Небесном Царстве. Ну вот, а причащение, оно стоит обиняком, наверное, все-таки. Теперь, что касательно репродукции иконы Святой Троицы с изображением трех ангелов, то я должен вас разочаровать в том отношении, что ни один из ангелов не может быть назван Отцом, Сыном и Духом Святым. Потому что тогда у нас получается три Бога. Вот явление трех ангелов Аврааму – это символ троичности божества. Но ни один из ангелов не может быть назван Отцом, Сыном или Святым Духом. Это неправильное воззрение. Поэтому изображение Святой Троицы – это и символическое изображение, и на нем не может быть определен ни один, ни другой, ни третий. Поэтому где находится ангел справа или слева, о котором вы говорите, это уже, может быть, не так важно. Хотя очевидно, что на Рублевской-то Троице он находится вот в противоположной стороне. Здесь, вероятно, просто при печатании это переместилось, то есть получилось обратное изображение, зеркальное. Но я думаю, что это может вас не смущать. А что касательно того, что нельзя нигде из трех ангелов видеть Христа, или Отца Небесного, или Бога Святаго Духа, то об этом есть и суждение церковное, что значит, здесь у нас символическое изображение Бога Троицы.
0: Спасибо, отец Игорь. Еще один вопрос. Говорите.
3: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Алло, батюшка Игорь, это раба Божия Иоанна, благословите, пожалуйста.
1: Бог вас благословит,
3: Иоанна. Спасибо, Господи. У меня вопрос такой житейский, заранее уже извините меня. У меня умирает родственница, сестра она мне. Она, значит, старая большевичка, атеистка, она не крещеная, в церковь никогда не ходила, не верующая. А Боги и покаяние даже их слышать не хочет. А отец наш тоже в свое время атеист, но он вообще жизнь самоубийством покончил. Так вот, я не знаю, вопрос у меня в чем. Можно не ходить на похороны, потому что там будут похороны коммунистические, со всякими лозунгами, плакатами, ругать, конечно, Господа будут. Вот как-нибудь...
1: Ну, что я вам могу сказать, что проводы близкого человека, сродника на кладбище, наверное, это наш долг. Но если из похорон устраивают какое-то политическое мероприятие, то это прежде всего неуважение к памяти покойного, так как надо бы было поскорбеть о его кончине.
3: Она сама просила об этом.
1: А если, значит, она сама просила, ну, не знаю... Возьму на себя дерзновение сказать, что лучше помяните ее в домашней молитве, помолитесь мученику Уару, чтобы он помолился о ней. Наверное, это будет более по-христиански, чем принимать участие в каком-то политическом митинге, связанном с похоронами этого человека. Храни вас Господь.
0: Расскажите, пожалуйста, вот о разнице панихиды, как церковные требы, и отпевания.
1: Да, нужно, видимо, начать именно с этого. Что такое панихида и что такое так называемое отпевание? Ну, отпевание – это обиходное название. Сам же чин называется погребение мертвенных тел. То есть предполагается наличие усопшего, покойника, у гроба которого совершается определенного рода молитвословия. Надо сказать, что в мировоззрении православного христианина смерть не есть несчастье, смерть не есть горе. Смерть есть освобождение от временной испытательной жизни, которая была дана человеку для того, чтобы освободиться от страстей, от грехов, умножить свою веру и затем войти в ту самую жизнь вечную вблизи Божества, которая уготована нам Христом. Ибо он сказал, что «отхожу к Отцу и для вас уготовлю особую обитель, где вы будете пребывать вместе со мною». То есть человек христианин, человек православный, церковный, верует в то, что с покаянием, с верою, подходя к своему естественному концу, он надеется на милосердие Божие и на обретение жизни вечной. То есть той самой жизни, которая от начала и была уготована человеку. Господь и говорит так, приидите, благословенные, и приимите уготованное вам царство от начала века. Это он обращается к праведникам. Всякий христианин, естественно, должен стремиться к личной праведности. Вот поэтому святитель Иоанн Златоуст укорял своих прихожан, хотя это был IV, начало V века, укорял в том, что они нередко хоронят своих братьев-христиан в трауре, с плачем, с рыданием, и говорил, что должен веселиться христианину, когда хоронишь доброго сына или дочь церкви, потому что они освободились от этого временного испытательного бытия, и теперь милосердием Божиим вводится вечное блаженство. Тем не менее, церковное чинопоследование погребения мертвенных тел содержит и скорбные песнопения и молитвы. Скорбные именно в том отношении, что человек, видимо, не успел покаяться во всех своих грехах. И хотя он исповедовался и делал это и перед смертью своей, но, возможно, что-то забыл. Или какой-то грех сделан по неведению и не вспомнил о нем. И вот церковь собирается у гроба покойного и молится о прощении грехов. И надеется, что Господь простит по молитвам церкви вот эти забытые или сделанные по неведению грехи и упокоит этого грешника со святыми. Вот откуда «со святыми упокой Христе, душу раба твоего». Вот. Отсюда мы должны сделать вывод, что отпевание, как это говорят, погребение мертвенных тел может совершаться только над православным христианином. Если же человек никогда в своей жизни, имея на то возможность, не исповедовался, если он не звал священника перед кончиною, а в прошлом веке священник должен был отказаться от погребения человека, который находился в пределах его прихода, если сродники не позвали его перед смертью исповедовать, причастить, соборовать или должным образом напутствовать человека перед смертью, священник должен был отказаться погребать такого, видя в этом, значит, отпадение от церкви и враждебные к ней отношения, а это значит и неприятие Христа, то сегодня мы должны, конечно, понимать, что огульно вот так отпевать всех, кого ни попадя, не следует. Даже если это ваши сродники, надо всегда все-таки относиться к Богу с должным благоговением и страхом, понимая, что ведь нельзя же молиться со святыми упокой, если человек отрицал в своей жизни Бога, хоть и был крещен. Ну какое со святыми упокой? Понимаете как? Когда приходится действительно отпевать, то есть провожать людей в последний путь, и когда узнаешь о том, что человек никаким образом за всю свою жизнь не проявил никакой религиозности, он никогда не молился, он не имел икон, он не читал Священного Писания, он не заходил в церковь, но язык не поворачивается брать обычное чинопоследование и петь со святыми упокой или во блаженном успении. Очевидно, что этот человек не будет иметь ни блаженного успения и, конечно, никакой участи со святыми иметь не будет. Другое дело, что человек так или иначе проявлял свою религиозность, но по объективным причинам, помня вот эти годы богоборчества, когда, может быть, и церкви-то не было в ближайшие тысячи верст, тогда, конечно, священник ставится в трудное положение, как поступить. Но все это решается индивидуально, поэтому, когда вы собираетесь отпевать своих близких, то обязательно расскажите священнику, с которым вы будете договариваться об отпевании, о его жизни, чтобы батюшка знал, как молиться. Вот, всегда просишь рассказать об этом, говоря о том, что можно же по-разному молиться. Одно дело молиться о праведнике, другое дело молиться о грешнике, а третье дело молиться о человеке, который отрицал Бога. Хотя понятно, что смерть близкого человека, она понуждает нас на молитву, но молитва должна быть разной. Вот и здесь то же самое. Панихида же – это есть молитва о упокоении души усопшего. Но усопшего не только что, а вот уже какое-то время тому назад. То есть это не есть чин отпевания. За чином отпевания обязательно читается молитва. Молитва от священника, где священник, дарованный ему через апостолов благодатью, имеет право разрешать от грехов. И поэтому он молится именно о том, чтобы Господь простил ему забытые грехи, а также разрешил его от прещений, не допускающих человека к церковному общению, к причащению и ко входу в церковь, если он имел какие-то грехи и был запрещен. кем-то из священников. И вот священник молится о том, чтобы его разрешить от этого, от этой анафемы, то есть запрещения, отлучения от церкви. Ну вот, а панихида – это есть просто вот благоговейное поминание и, опять же, моление о том, чтобы Господь помиловал по своей милости душу усопшего человека, который, как всякий человек, имел в своей жизни прегрешение. Поэтому панихида может совершаться всегда и везде, в любое время, в любом месте, в то время, когда отпевание предполагает наличие тела покойного. Ну, не так давно мы с вами говорили о том, что значит, сегодня в жизни существует так называемое заочное отпевание. Но заочное отпевание такого чинопоследования нет. Оно совершается, насколько я знаю, и разрешается его совершать в том случае, когда человека невозможно найти, невозможно совершить над ним все как положено. И такие разрешения были даны во время войны, когда множество православных людей гибло, в то время, когда уже не существовало воинского духовенства, то есть советское время. Ведь если погибал солдат на полях сражений, то полковой священник обязательно отпевал всех убитых. Ну вот, и делал это именно в присутствии самих погибших. Ну вот. А уже во времена советские, когда понятно, что не только полкового духовенства, но и духовенства-то мирского могло не быть, то вот, значит, священное начальство разрешило для уважения чувств верующих, для утешения их, вот совершать такое заочное отпевание, ввиду того, что невозможно сделать его очным. Но сегодня иногда злоупотребляют этим. И приходит человек и говорит, что надо отпеть родственника, которого просто близкие ленятся привести в церковь. Одно дело, когда речь идет о нецерковном человеке, тогда, может быть, и незачем его в церковь-то возить. Но тогда нужно решать, и как о нем молиться. А когда церковного человека не хотят вести в церковь, то это, конечно, большое неуважение памяти покойного со стороны сродников и близких. Поэтому всегда предлагаешь именно и настаиваешь на том, чтобы привезли человека в церковь, чтобы именно там и совершить все должным образом. Или в крайнем случае совершить отпевание уже на кладбище, если, значит, это связано с какими-то большими материальными затратами или неудобства пути следования. Сегодня все дорого, поэтому не всякий человек может сегодня оплатить все необходимые затраты, связанные с погребением.
4: Братья и сестры, вы слушали запись беседы с протоиереем Игорем Филиным, настоятелем храма во имя преподобного Серафима Саровского, что в Песочном.

0: Мир вашему дому, дорогие братья и сестры! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня в эфире слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова, рассказ об иконе Божьей Матери, именуемой Споручница грешных, житие святых, мученицы девицы Феодосии Тирской, блаженного Иоанна Устюжского, Христа ради юродивого чудотворца, святителя Луки, архиепископа Симферопольского и Крымского. Евангельское чтение с толкованием и страниц книги «День за днем. Подарок Божий». Записки дневника священника. Далее рубрика «День в истории России». Душеполезное чтение из духовного наследия святителя Луки Воина Ясенецкого. Проповедь, произнесенная 70 лет тому назад, о борьбе с духами злобы поднебесными. Мы предложим вашему вниманию фрагмент архивной записи 1956 года. Вы услышите живой голос крымского святителя Луки, врача, хирурга, исповедника веры православной, который представился ко Господу 11 июня 1961 года. Затем урок церковно-славянского языка, подготовленный кандидатом филологических наук Ниной Павловной Саблиной. Передача детям продолжит нашу программу, а в завершении – пасторский час. Беседа протоиерея Игоря Филина, настоятеля храма, во имя преподобного Серафима Саровского, что в Песочном.
1: Слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.
2: Вот еще раз Господь дал нам встречу с Господом. Вот еще раз допустил нас до храма святого. Да мы часто повторяем слова: храм носяй телесный, весь осквернен. С самого детства, возлюбленные братья и сестры, когда мы приняли таинство крещения, к нам был представлен и ангел-хранитель, и святой, имя которого мы носим. Но часто в земной юдоли, живя в миру, мы теряем сами себя, то есть ту чистоту, которая была дана нам в таинстве крещения, мы теряем и начинаем грешить. И человек становится уже не таким чистым, как был вынут из купели. Ту благодать, которую он получил в таинстве миропомазания, он уже нарушил. И часто грехи и пороки человека сопровождают всю жизнь. И когда человек опомнится, увидит, что он согрешает, тогда ангел-хранитель радуется, что человек встал на верный путь. И вот и мы стоим сейчас на верном пути, потому что вы сказали: встану, пойду. Не посмотрели, что какие-то дела недокончены домашние, а пришли для молитвы, пришли для покаяния, чтобы опять встретить с радостью воскресение Христово. И вот, возлюбленные братья и сестры, эта встреча со Христом дает нам надежду, дает нам усыновление к Царству Христову. Потому что Господь нам что завещал? Завещал нам Царство Свое. И мы, как сонаследники и сопричастники жизни вечной, мы должны стремиться туда. Это великое счастье, что вы возлюбили Господа, что вы шествуете Его путем. Это надо радоваться. И ангел-хранитель радуется. И святое имя, которого носим мы, он радуется. И вот что описывают нам святые отцы по этому поводу. Наши ангелы, так говорит святитель Феодор Едесский, Господь каждому из нас дает двух ангелов, один из которых ангел-хранитель, хранит нас от всякого зла, от различных несчастий и помогает сделать доброе дело. А другой ангел – святой угодник Божий, имя которого мы носим. Ходатайствует о нас пред Богом, молится Богу о нас. Его молитвы, как более достойные, угодные Богу, скорее приемлются, чем наши грешные. Ангелы, будучи служителями любви и мира, радуются о нашем покаянии. Слышите, возлюбленные? И при успеянии в добрых делах стараются наполнить нас духовным созерцанием по мере нашей восприимчивости и содействуют нам во всяком добре. А святитель Василий Великий говорит так: «Ангел не отступает от всех уверовавших в Господа, если только не отгоним его мы сами плохими делами. Как пчел отгоняет дым». Помните, когда пчеловод идет к улью, то он берет такой вот, и дымок идет, и пчелы улетают, и все, он так спокойно, чтобы не ужалили, потому что от множества укусов человек может умереть. Вот так и жизнь наша. Как пчел отгоняет дым и голубей смрад, так и хранителя нашей жизни ангела отделяет прискорбный и смердящий грех. Слышите, возлюбленные? Смердящий грех. Поскольку святого ангела, ополчившись вокруг боящихся Господа, имеет каждый из нас, то грехи могут стать причиной бедствия. Нас перестанет закрывать стена, то есть святые силы, которые делают людей непобедимыми, пока пребывают они с нами, от ангелы-хранители. Святой праведный Иоанн Кронштадтский говорит о нашем имени. Каждый христианин носит имя святого. Владимир, благоверного равноапостольного князя Владимира, мученица Виктория, мученицы, Валерия Валерии, Екатерина Екатерина, мученица Лидии Лидии, вот, Варвары Варвары, вот, и множество имен. И вот говорит о именах дорогой батюшка отец Иоанн Кронштадтский праведный. Когда мы родились, наши родители хотят, чтобы мы были таковыми хорошими, добрыми, блаженными, как те святые, имена которых мы носим, о которых мы слышим в церкви, поэтому нам дают при крещении имя одного из этих святых. Мы должны подражать им же хорошими, добрыми, блаженными, как те святые, имена которых мы носим, о которых мы слышим в церкви, поэтому нам дают при крещении имя одного из этих святых. Мы должны подражать его святой жизни, поэтому каждый из

что может привлечь благодать Господню? Кротость и смирение. Без этого христианину в храме делать нечего. Вы помните, как старцы говорили, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Вот вы все знаете. Поэтому отбросить надо гордыню, принести искреннее покаяние пред Господом, и Господь не осудит нас. Потому что Он прямо сказал, я не для праведников пришел, а для грешников. Нездоровые нуждаются в врачи, а больные. Поэтому вот Господь для нас, немощных, грешных, больных, и пришел, чтобы нас поднять, дать нам руку помощи и вывести нас на верную дорогу. Будем любить Господа всем сердцем, всей душею, всей крепостью. Как вы и слышите, говорит пророк Давид, благо мне есть прилепляйтесь о Господе. Как хорошо, возлюбленные, кто прилепляется к Господу, а не к миру всему. А то часто мы прилепляемся к греховным вещам, греховным действиям, да. Помните, что ничто нечистое и скверное не может войти в Царство Небесное. Поэтому надо очищаться, пока есть время для покаяния, пока есть время, Господь отпускает нам дни и часы, месяцы и годы, чтобы мы покаялись и чистыми вошли в чертог небесный. Помните, как великим постом поется, «Чертог твой вижу, спаси мой украшенный». А о себе, как говорит человек, а одежды я не имею, чтобы пойти в него. Вот эту одежду покаянием, слезами мы должны приобрести. Вот. Многими скорбями, Господь говорит, належит вам идти в Царство Небесное. То есть трудом. И сам Господь говорит, Царство Небесное нудится, то есть берется, что трудом. И тогда только уже человек получает награду. Вот никто же вас не гнал. А вы встали и пошли. Почему? А потому что вы любите Господа, вы возлюбили Его, а Господь вас возлюбил. Видите, какая радость встреча со Христом. А Господь, где двое или трое собрались во имя, там и я посреди их, и Господь с нами. Вот какую радость Господь дает нам. И вы ощущаете, наверное, эту радость. Каждый человек ощущает, потому что Христос с нами. Особенно благодатно, когда мы все единения от чаши всех принимаем тело и кровь Господня. И когда все поют «Тело Христово примите, источника бессмертного вкусите». Это необыкновенное чудо, возлюбленные братья и сестры, как дорогой батюшка, отец Иоанн Кронштадтский, праведник, молитвенник за Русь, он восхищался, когда присуществлялись святые дары, и он прямо на крик кричал, «Велье благочестие тайна, Бог явись во плоти». Действительно, как можно даже и умом не подумать, как мог Господь воплотиться, прийти к нам. И вот я вспоминаю, возлюбленные, дорогу ко Христу, когда мы шли на Голгофу. И думаю, Господи, Господи, а мир-то в суете. Там Господь искупил, а они ждут другого Мессию евреи. Смотрите, Господь уже был, а они какого-то ждут. Так, и Господь в Евангелии сказал, «Ин придет во имя Мое, того примут». А Господь пришел, не приняли. Ко своим пришел, и свои что? Не приняли. Вот видите как. А видели, и воскрешал, сколько он мертвых воскрешал. И Лазаря, и дочери, и Иаира, и сына Наинской, что? Давы. А сколько слепых, а сколько хромых, а сколько прокаженных, а сколько бесноватых, что люди это не видели. Или они уже были так тупы, что ничего не могли понять. Видели. Слухом, как говорит пророк Давид, услышат и не уразумеют. А почему? Одельбенело во сердце их, то есть в камень превратилось. Так видите, как уже Господь и воскрес, являлся, и все равно они сказали, что это ученики дали довольно большую сумму,

0: Бедные рыбари собрали большую сумму золота, отдали, и поэтому, значит, все, он не воскрес, а воины сказали, что украли Господа. Видите как? Все обманно было. И вот и сейчас на обмане. Как-то приходит ко мне женщина, вот здесь недавно, в четверг. Батюшка, последний завет. Это такая книга, это чудная книга. Просмотрите, деточка, какую-то мне еретическую книгу даешь. Я не хочу даже в руки брать. Вы можете, чувствуете, о ком я говорю? О Виссарионе, который построил город где-то там в Сибири. И люди, продав свои квартиры, продав свои вещи, потянулись туда, и в этой общины они его признали за Христа, который пришел, перевоплотился и пришел сказать последний завет. Деточка, как же Господь-то сказал, милая моя, и многие придут, скажут, здесь Христос или там, не слушайте. Вот сколько. Поэтому так внимательно надо быть человеку в этой жизни, что уже пророки уже просочились, уже, видите, антихристы уже. Вот. Кто взял на себя эту такую смелость, значит, он уже антихрист, он идет против Христа. И вот я говорю, нет, деточка, сожги, сожги, сожги эту книгу. Сожжет ли она или нет? А может уже она и уже душой уже осуетилась так, что и ползновение, может, имела к этой секте. Не помню, как приходил муж с женой, и как он плакал, батюшка, и жена-то хорошая, и повенчана мы. А вот она в секту Виссариона, и сейчас никак. Сколько, я говорю, Тамарушка, брось это зловерие, брось. Принесла она мне кассеты, принесла книги. Ну, думаю, я сожгу на это все. Потом, да, пока я исповедовал, пока беседовал с народом. Ой, батюшка, только дайте мне эту сумку. Ну, я говорю, раз уж стоят, куда ж я уж не буду, чтобы кричали тут. Да. И это же все, все, что вот здесь, вот, все это, она уже не может уже расстаться. Вот видите, как блюдите, як опасно ходите, говорит Господь. Вот. Под моим именем придут лжехристы и лжепророки. И знамени даже покажут по местам. Он, помните, как Давид Копперфильд-то приезжал сюда, маг какой-то. Так какие? Так я своим духовным детям сказал, даже и не смотрите и телевизор, чтобы не мрачить свой помысл. Видите? И люди чаруются. За билеты платили, да и по $100, вот, и по 200. Только вот поглядеть эти чудеса. Вот это знамение. Вот лжехристы, лжепророки покажут в последнее время. И знамение. Но не верьте им, говорит Господь. Потому что Господь придет, как пришел, Он вознесся во славе, мы поем, так во славе придет судить и живых, и мертвых. Это последний будет суд. А не последнее, как они говорят, что вот это уже сказание, которое они приносят сейчас, последний завет. Вот видите, уже ветхий, новый и последний выдумал. Да. А был-то кто? Простой рабочий художник. Да. Блудил, развелся. Там дети в одной семье, в другой. Вот видите, как можно себя, человек может себя возвысить. А от чего возвышение бывает? От гордыни, возлюбленные братья. А Матерь Божья, смотрите, когда она получила благовестие от Архангела Гавриила, и как она сказала, «Яко презрено смирение рабы своя, себо отныне ублажать меня все роди». Вот, она ждала этой минуты. Она, как она, когда читала, что сидела в чреве, она сказала, «Как бы хорошо мне быть последней служанкой у этой девы». Видите, какое было смирение Матери Божией. Вот такое смирение должны иметь жены христианки, я всегда говорю. Учиться у ног Царицы Небесной смирению, кротости. А язычок, и устав от свои смежать, а почаще молитву в общине произносить. А прильпи язык мой, гортани моя, говорит пророк Давид. Вот возлюбленные. Слышишь, Лидюшка? Вот как. Фиаля слышишь тоже. И ты, Люда. Вот. И все слышим мы. И надо выполнять. Вот. Что женщину что украшает? Не многословие, а любовь, трудолюбие, смирение, кротость. Как муж пришел, если она замужняя, был и обедик приготовить, и чаек согрет, и помещение убрано. А то я другой раз прихожу. Полный. Как на рынке, все раскидано, все разбросано. На рынке там еще порядок есть, а рынок, и порядка никакого. Это уже грешно, возлюбленные. Да. Но один старец сказал, что как в одного инока пришел, никакого порядка нет. Он сказал, ну, он не печется земном, он печется только небесным. А когда пришел в другую келью, когда увидел, и лампадочки горят, и все это прибрано в другого инока, он говорит, печется о небесном, потому что душа у него чистая. Вот видите, возлюбленные, надо, чтобы и тело было чистое, и душа была чистая, и то помещение, которое мы, в котором находимся, всегда, чтобы соблюдало гигиеническое правило. Всегда, особенно жены христианки, когда должны всегда смотреть и за чистотой, и за порядком. Да. Что же еще, возлюбленные братья и сестры, сказать нам в сегодняшний день, чтобы мы были верны Господу, не вставали ни вправо, ни влево, а шли тем путем, о котором говорит нам Господь. Да. То есть царским путем, скорбным путем, которым прошел на Голгофу Господь наш Иисус Христос. Множество, множество содеянных мною лютов помышляю окаянный, трепещу страшного дня судного. И далее, возлюбленный, но надеюсь на милость благоутробие Твоя, яко Давид вопиючий, помилуй имя Божие, повелицей милости Твоей. О, как! Только повелицей милости. Вот надежда такая, на великую милость, что Господь раз призвал нас, даст нам и добрую христианскую кончину, о которой мы ежедневно молимся. Христианские кончины непостыдны, мирны, и доброго ответа на страшном судище Христове просим. И хор поет, подай, Господи. И вот Господь подаст тем, кто верно служил Господу, кто имел покаяние, кто возлюбил Его, кого сердце горит огнем Господу. Помните, как апостолы Лука и Клеопа шли в Эммаус, и Господь присоединился им. А когда они узнали в приложении хлеба Господа, они сказали, не сердце беминаю, горя беное. То есть они чувствовали сердцем, что это необыкновенный с ним идет человек. Потому что сердце-то горело любовью. Да. И когда они узнали Господа, возвратились и рассказали о великой милости Господа Иисуса Христа. Вот так Господь открывает нам свою милость, открывает нам свою любовь, чтобы мы жили по Его заповеди. А заповедь Он небольшую дал нам. Дети, любите друг друга. Заповедь новую даю. Да любите друг друга. Вот. Одна заповедь. Если будешь соблюдать эту заповедь, и все соблюдешь. Не захочешь идти воровать, не захочешь идти убивать, не захочешь идти грабить, не захочешь злословить, потому что любовь превыше всего. Будем, возлюбленные братья и сестры, просить, чтобы Господь наше сердце открыл для любви. Да. И он выслышал, я приду, и вселюся, и похожду, и буду в Сына, глаголит Господь Саваоф. То есть сам Господь придет и вселится, и Он откроет, когда мы сердце свое, Господь войдет, и с вами похожду, и собеседую с вами, говорит Господь Вседержитель. чем же мы принесем покаяние? Молитва наша постуленостная, небрежительная. Я сам по себе вижу, другой раз, Господи, то устанешь, то жара тебя, да, то еще и зевнешь, и в храме Господнем, да, и зевотка разберет. Почему? Потому что мы очень человечные еще люди. Да. Но Господь, Он любит, все равно, хоть, а все равно стараемся идти к Господу. Да. Плохая молитва ленностная, говорим, Господи, плохие мы, но Твои, прими. Помните, как монахи-то были немножко нетрезвые, а их пришел один человек гражданский, игумену, убери своих свиней. Да. Он, они напивши там. Пошел игумен с этим человеком-то, говорит, я. И слышат небо отверсто. И Матери Божией, говорит, они, говорит, свиньи на моей ограды. Вот видите, да, чтобы не осуждали эти люди, видя грех. Почему и сказано монахам, если видишь брата согрешающего, покрой мантией своей. Видите как? А чужой грех не распространяй, не говори. А то мы часто своих грехов не видим, а чужих говорим. Так я говорю или не так? Вот это нельзя, возлюбленные. Вот. О своих грехах тоже не каждому ты веришь. А вот испытывайте, какого духа. Если брат духовный, можешь исповедовать согрешение ему. Или духовнику, а никому больше. Чтобы грех не распространялся твой на других людей. Видите как? А то женщина сделала аборт, и она и хвастается этим, чтобы другие сделали. А это можно говорить или нельзя? Нельзя. Ты покаялся, значит, ничего не говори. И худых наставлений не давай другому. Потому что худые наставления, они развращают нравы человека. А мы должны препятствовать развращению нравов. Вот, возлюбленные. Поэтому губительно то, что грех, а потом еще мы и соблазняем грехов-то человека. Вот страшно-то что. Чтоб не соблазнить, как Господь говорит, горе, кто соблазнит единого от малых сил. И что, Господь что говорит? Лучше ему что, повесить жернов в камень осенской и утонуть в пучине морщей. Видите как? Поэтому нельзя, возлюбленные, никого не соблазнять грехом, не рассказывать свои грехи, чтобы другим духам это грязнить. Нельзя этого делать. Есть на то лечебница, понежего пришел еще во врачебницу, мы слышим, да не исцелен, а ты идешь. Вот куда? Когда мы заболели, куда мы бежим? Вперед? В больницу. Вот так и здесь. Вот. Так и здесь мы во врачебницу, в духовную. И здесь мы должны нести покаяние.
1: Братья и сестры, вы слушали слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова –

Братья и сестры, 29 мая по православному календарю или 11 июня по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святых мученицы Феодосии, Девы, Тирской, блаженного Иоанна, Христа ради юродивого, Устюжского, обретение мощей преподобного Иова, в схеме Иисуса Анзерского, святителя Луки, исповедника, архиепископа Симферопольского, память Первого Вселенского Собора, преподобной мученицы Феодосии, Девы. В этот же день наша Святая Православная Церковь совершает празднование иконы Божией Матери, именуемой Спорочница грешных.

Дорогие братья и сестры, 29 мая по православному календарю или 11 июня по гражданскому наша Святая Православная Церковь отмечает празднование иконы Божьей Матери «Споручница грешных». Название этой иконы принадлежит к числу трогательнейших среди наименований икон Богоматери. «Поручительница за грешных». Какая глубочайшая мысль заключена в этих словах. Люди согрешили. Люди праведным судом Божьим признаны достойными наказания, гибели. Но есть за них в высоком небе неусыпающая ходатайца. Богоматерь борется за их спасение. Она выискивает способы привести человека к покаянию. Когда человек и не думает еще об исправлении, она поручается Богу, что человек исправится. И что победит? Человеческое ли ожесточение или милующее и ведущее людей ко спасению благодать Богоматери? Изображение иконы Богоматери Споручницы грешных таково. Богоматерь изображена по пояс. Левой рукой она держит божественного младенца, который обеими ручками своими сжимает правую руку Богоматери. В четырех углах иконы написано «Ас, споручница грешных к миру, к моему сыну. Сей дал мне за них руца слышать имя выну, да тии, и же радость выну мне приносят, радуйтесь вечно, через меня и спросят». Сколько утешения, сколько счастливых обещаний для верующих в этих словах, что Христос дал руцы, то есть торжественно заверил свою мать, что всегда будет внимать мольбам ее. Происхождение иконы неизвестно. Полагают, что мысль об изображении иконы споручницы подали слова одного из акафистов Богоматери – «Радуйся, руцы твои в поручении, о нас Богу приносящие». Появилась икона в Орловской епархии, в Николаевском Одрине монастыре. Долго икона эта оставалась без внимания. Она стояла в часовне за монастырскими воротами среди других старых икон и от времени так почернела и столько на нее насело пыли, что изображение было еле видно, а надписи и совсем нельзя было разобрать. Летом 1844 года явилась в Одрине монастыре купеческая жена Почепина с двухлетним сыном. Мальчик этот был повержен ужаснейшим припадком, и врачи не могли оказать ему никакой помощи. Почепина просила отслужить ей молебен перед иконой споручницы, находящейся в часовне, и мальчик получил мгновенное исцеление. Затем совершились другие чудеса. Икона стала почитаться чудотворной. Икона была омыта, причем обнаружилась знаменательная на ней надпись. Затем торжественно перенесена из часовни в церковь. Скоро в городе Карачеве и в Орле появилась холера. К иконе споручницы грешных в Одрине монастыре стекались не только здоровые, но и заболевшие. Несмотря на страшную заразительность болезни, никто из приходивших не умирал. Орловские жители пожелали принести икону к себе. И тогда холера в Орле совершенно прекратилась. В Одрине монастыре в честь иконы был воздвигнут каменный трехпрестольный храм. Пресвятая Богородица, спаси нас.

Дорогие братья и сестры, 29 мая по православному календарю или 11 июня по гражданскому календарю наша Святая Православная Церковь совершает память святой мученицы Феодосии. О святой Феодосии Тирской, родиной святой мученицы Феодосии был город Тир, расположенный у северо-восточных берегов Мертвого моря на юго-западном склоне Галаадской горной цепи. Епископ Кесарии Палестинской Евсевий, свидетель-очевидец, сообщает о святой Феодосии следующее. В то время, как в стране нашей вот уже 5 лет продолжалось гонение, поднятое на христиан нечестивыми идолопоклонниками, в 17-й день месяца апреля, в самый праздник Воскресения Христова, одна благочестивая и богобоязненная девица из нашего города, говорит Евсевий, родом из Тира, не имевшая еще и 18 лет, подошла к христианам-узникам, находившимся в притории. В это время христиане с дерзновением рассуждали между собою о Царстве Божьем. Подойдя к ним, Феодосия начала просить их помянуть ее перед Господом, когда они, окончив свой страдальческий подвиг, предстанут Богу. Воины же, увидав девицу, поклонившуюся узникам-христианам, схватили ее и, как бы сделавшую какой-то дурной поступок, повлекли к Игемону Урвану на допрос. Игемон, исполнившись великой ярости и гнева, приказал мучить ее лютыми муками. Ее ребра и сосцы были истерзаны железными когтями, так что мясо сошло с нее до костей. Потом мученицу Христову, еще живую, с радостным лицом терпевшую мучение, Игемон приказал утопить в море. Так говорит Евсевий, видевший все своими глазами. Кроме того, прибавляет, что сия святая мученица Христова Феодосия после потопления в море была извлечена ангелами из воды на сушу совершенно живою. И ходила святая, нося на руках своих камень, привязанный к шее ее. Потом святая была снова взята язычниками, которые и привели ее в судилище. Святая Феодосия была приговорена на съедение зверей, но она прибыла совершенно невредимою от них. Наконец мучитель приказал усечь ее мечом. Во время усекновения святой видели голубицу, вылетевшую из уст ее, сиявшую как золото и возносившуюся к небесам. Кончина святой мученицы последовала в 307 или 308 году, 6 апреля. 29 мая есть день перенесения святых мощей. Мощи святой мученицы были перенесены первоначально в Константинополь, а потом в Венецию. Когда наступила ночь, святая мученица явилась родителям своим вместе со многими другими святыми девами. Облечена была святая в одежду более белую, чем снег. В руке у нее был золотой крест, а на голове венок. При этом святая сказала родителям своим: «Вот видите, сколь велика слава и благодать Христа моего». Вот видите, как велика слава, которой вы меня хотели лишить. Сии слова сказала святая потому, что родители и я, заметив в ней желание пострадать за Христа, всячески препятствовали ей в этом.
но она тайно от них поспешила к узникам Христовым и, как мы сказали, была взята на мучение и увенчана от подвигоположника своего Господа Иисуса Христа, Бога нашего. Святая мученица Феодосия, моли Бога о нас.

Братья и сестры, 29 мая по православному календарю или 11 июня по гражданскому наша православная церковь совершает память святаго юродивого Иоанна Устюжского чудотворца. Блаженный Иоанн родился от благочестивых родителей, от отца Саввы и матери Наталии в окрестностях великого города Устюга, в селе, носившем название Пухово, и расположенном по ту сторону реки, называемой Сухною, где находился древний город Устюг. С юных лет он обнаружил необыкновенное воздержание. По средам и пятницам он ничего не ел, а в прочие дни питался только хлебом и водою. Причем ночи всегда проводил без сна в молитве и всегда ходил с грустным и жалостным лицом, так что те, кто видели его, думали, что он не в полном уме. Так блаженный отрок поступал всегда, и мать его много раз убеждала изменить такой образ жизни, говоря: «Дитя мое, не изнуряй тело своего неупотреблением пищи, такое суровое воздержание может причинить тебе болезнь». «Не принуждай меня к этому, мать моя», – отвечал на это отрок, – «воздержание избавит меня от грехов». «Какие же грехи, дитя мое, – спрашивала мать, – имеешь ты, будучи в таких юных годах? Одна благодать Божия в тебе, и никаких грехов мы не видим у тебя». На это отрок отвечал матери: «Мать моя, перестань говорить такие слова, послушай, что говорит Писание. Пусть никто из людей не хвалится тем, что он безгрешен. Без греха один только Бог. И еще, пища и питье не приблизят нас к Богу. Посему не будем питать тело своего, чтобы оно не стало врагом нашим». Такими словами уговаривал блаженный Иоанн мать свою, хотя сам он был и неграмотен, но научен был данной ему благодатью Святаго Духа, как сказал пророк: «Яко не познах книжная, вниду в силу Господни». После сего отец блаженного из села Пухово переселился в находившийся тоже в окрестностях Устюга город по имени Орлец, на реку Юг, и здесь скончался. Тогда мать его отправилась в бывший там монастырь Живоначальной Троицы, приняла иноческое пострижение и вскоре избрана была игуменью этого монастыря. Все время она имела сына при себе, но блаженный отрок, познав суету мира, принял на себя вид юродивого, и мать, видя, что он так ведет себя, представила его воле Божией. После этого преподобный Иоанн ушел из монастыря и, пришедший в город Устюг, поселился вблизи соборной церкви Пресвятой Богородицы Чеснагоия Успения в церковной сторожке. Бодрствуя по ночам, он возносил непрестанные молитвы Господу, а днем старался казаться людям юродивым и бегал по улицам, чтобы не узнали его притворство. Отдыхал он обыкновенно на навозе и ходил совершенно нагим, только на пояснице носил одно разорванное рубище. Но когда случилось ему одевать на себя рубашку, то и она всегда была ветха, и нигде он не мыл ее. Много терпел преподобный от легкомысленных людей оскорблений, насмешек и побоев. Постоянно терпел голод и жажду, и при этом ни от кого ничего не брал. Однажды, вследствие зимнего холода, он влез в сильно раскаленную печь, лег в ней на горящие угли, как на постель, и нисколько от этого не пострадал. Кроме этого, он исцелил от горячки жену одного князя, прозванного Красным. Проведший так жизнь свою, блаженный Иоанн, узнав о своем отошествии ко Господу, помолился о всем мире, оградил себя крестным знамением и, легши на землю, предал святую душу свою в руки Божии. Преподобный был погребен вблизи соборной церкви и творит чудеса тем, кто с верою обращается к нему. Святые юродивые Иоанне, Устюжский чудотворче, моли Бога о нас».

0: 29 мая по православному календарю, 11 июня по гражданскому, наша Святая Православная Церковь совершает память святителя Луки, архиепископа Симферопольского, который представился ко Господу в 1961 году. Предлагаем вашему вниманию жизнеописание крымского святителя Луки.
1: Святитель Лука, исповедник, архиепископ крымский, 1877-1961. Святитель Лука, в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, родился 27 апреля 1877 года в городе Керчи в семье провизора, аптекаря. И религиозность ему передалась от родителей. В детстве у мальчика проявилась способность и любовь к рисованию. Одновременно с гимназией в Киеве он окончил и художественную школу. Хотел поступать в Петербургскую академию художеств, но перед экзаменами задумался о жизненном призвании. Вправе ли он заниматься тем, что нравится, а не тем, что окажется полезным страждущим людям? Войно-Ясенецкий решает стать врачом. Поступает на медицинский факультет Киевского университета имени Святого Владимира. Одновременно он старается уяснить себе Христово учение, верное представление о котором он вынес из усердного чтения всего Нового Завета. Книги, которую получил от директора гимназии, как напутствие в жизнь. Особенно сильное впечатление произвели на юного медика слова Спасителя, которые тот произнес, указывая ученикам на созревшую пшеницу: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». О Господи, неужели у Тебя мало делателей? Мысленно воскликнул юноша. Той же чистой, непосредственной, пламенной останется вера святителя до конца его жизни. Вы услышите это в его проповедях. С юных лет в сердце Валентина главенствовали любовь к Богу и ближним. Блестяще сдав государственные экзамены в университете, он неожиданно для всех объявил о решении стать земским врачом, мужицким, деревенским доктором, чтобы помогать бедным людям. Но еще до работы в глубинке ему пришлось в 1904 году потрудиться в военном госпитале на Дальнем Востоке. Там он спасал раненых на войне с Японией русских солдат. В госпитале он познакомился со своей будущей женой, работавшей сестрой милосердия, Анной Ланской. Поженившись, они поселились в одном из сел Курской губернии. Больные стекались к талантливому и бескорыстному врачу со всех окрестностей. Однажды прозревший после операции нищий привел с собой целую вереницу слепых, чаявших исцеления. В это же время Валентин Феликсович начал серьезную научную работу, посвященную местной анестезии, обезболиванию, о котором в то время еще не знали многие врачи. Научная деятельность была продолжена в Москве, где Войно-Ясенецкий стал экстерном хирургической клиники Дьяконова. Там он защитил в 1916 году докторскую диссертацию. Работа была признана лучшим сочинением, пролагающим новый путь в медицине. 13 лет Валентин Феликсович проработал земским доктором, не имея воскресных и праздничных дней. В те годы молодому врачу пришла мысль изложить свой уникальный опыт в особой книге «Очерки гнойной хирургии». Он составил план и вдруг подумал: а ведь когда эта книга будет написана, На ней будет стоять имя епископа. Так вел Господь своего угодника. Стать священником, монахом, епископом он и не помышлял. Как напишет впоследствии святитель Лука, «Неведомые нам пути жизни нашей вполне известны всеведущему Богу, уже когда мы во чреве матери». Врач воина Ясинецкий делал сложнейшие операции. В 1915-1916 годах заведовал госпиталем для раненых. В начале 1917 года тяжело заболела жена хирурга. Семья переехала в Ташкент, где Валентину Феликсовичу предложили должность главного врача городской больницы. Там и застала их революция. В 1919 году воина Ясинецкого арестовали по доносу сотрудника больницы, которого главный врач хотел уволить за пьянство и воровство. Чудом он избежал расстрела и был отпущен. Не выдержав тяжелого душевного переживания за мужа, скончалась жена. После ее смерти Валентин Феликсович вручил попечение о своих детях операционной сестре Софии Сергеевне Велецкой, которая заменила им мать во все долгие годы ссылок и тюрем святителя Луки. В жизни человека, руководимого Богом, мало случайного. Кто-то назовет это чудесным случаем, а кто-то и промыслом Божиим. Однажды, в конце 1920 года, Валентин Феликсович выступил на епархиальном собрании с речью против обновленцев. Неожиданно присутствовавший там епископ сказал ему: «Доктор, вам надо стать священником». И тот со всей простотой и глубиной веры ответил: «Буду священником, если это угодно Богу». А ведь, принимая сан в то время, он знал, что идет на страдания и вероятную смерть. Уже в ближайшее воскресенье он был посвящен в диакона, а через неделю стал священником. Ташкент взбудоражен. Известный профессор медицины, основатель городского университета, во времена воинствующего безбожия стал священнослужителем. Когда другие, убоявшись, снимали с себя сан, ученый, хирург, принимает его. Его попытались оклеветать, но не смогли. Был всеми уважаем. В 1923 году он, оставаясь врачом, рукоположен в сан епископа. Ответом властей стали арест, а затем ссылки, которые продлились 11 лет. Епископ Лука пошел по многострадальному и скорбному пути исповедничества и мученичества. Бескомпромиссное и ревностное служение Богу и людям, смиренное несение креста возвели его на высоту святости. Будучи в ссылке, он не оставлял своего врачебного долга, совмещая пастырскую и медицинскую деятельность, спасая души и тела людей. С октября 1941 года, когда стал огромным поток раненых на войне, епископа Луку назначили заведующим госпиталями Красноярского края. Ежедневно он делал несколько самых сложных операций, продолжал и научную работу. В середине 1942 года закончился срок ссылки, и вскоре Лука возводится в сан архиепископа и назначается на Красноярскую кафедру. А в 1944 году он возглавил Тамбовскую епархию. В те годы была написана известная книга «Дух, душа, тело». За научные труды, очерки гнойной хирургии, и поздние резекции инфицированных огнестрельных ранений суставов, ему была присуждена сталинская премия первой степени, большую часть которой владыка перечислил в помощь пострадавшим детям. В 1946 году архиепископ Лука стал главой Крымской епархии, продолжая свою врачебную и педагогическую деятельность. Его проповеди составили несколько томов, но только две из них 1956 года, когда он уже потерял зрение, чудом дошли до нас с голосом святителя. Обнаруженные недавно, эти уникальные записи донесли до нас голос святого врача, исцелявшего при жизни и не оставившего своей помощи людям и после блаженной кончины, которая последовала 11 июня 1961 года, в день празднования всех святых в земле российской просиявших. Десятки тысяч людей провожали его. Господь прославил своего угодника обильными чудесами. В 1996 году были обретены нетленными его честные мощи, которые покоятся ныне в Свято-Троицком кафедральном соборе Симферополя. Юбилейный 2000 года архиерейский собор Русской Православной Церкви причислил архиепископа Симферопольского Луку к лику святых, как святителя и исповедника. Имя святителя Луки известно во многих странах. Удивительная нравственная чистота, любовь к ближним, твердость веры и глубочайший профессионализм в работе снискали святителю-хирургу всенародную славу. Его чудеса известны не только в Украине, России, Белоруссии, в Средней Азии и на Дальнем Востоке, но и в Греции. Оттуда была недавно иерархами привезена серебряная рака для мощей святителя. Для всех нас особенно важен пример современного, бескомпромиссного служения Богу и людям. Его проповеди звучат как предупреждение, адресованное нам через полвека. Но представить себе этого великого святого нашего времени, который не позволял убрать икону

0: церкви православные, иначе ты погибнешь». Валент велел приближенным своим, Сатурину и Виктору, схватить старца и заключить его в темницу. «Если ты возвратишься с войны, то я лжец», — воскликнул Исаакий вслед удалявшемуся Валенту. «Я говорю тебе, что ты не одолеешь врагов, но побежишь от них и огнем погибнешь». Исаакия, связанного, возвратили в Константинополь, и царь продолжал путь свой. Пророчество пустынника сбылось. Валент, раненый во время сражения, укрылся в Мекиницу от преследовавших его врагов. Но готы зажгли ее, не подозревая даже, что в ней скрывается царь, который таким образом погиб среди пламени. Некоторое время не знали о его смерти в Константинополе, и воины, которые стерегли Исаакия, грозили ему скорым возвращением императора и наказанием за его дерзкие слова. Но старец отвечал: «Вот уже седьмой день, как я слышал смрад от истленных в огне костей его». Когда узнали о несчастной кончине Валента, все стали оказывать уважение Исаакию, почитая его за пророка. Феодосий Великий, вступивший на престол, водворил мир в церкви. Успокоенный насчет христиан Исаакий пожелал возвратиться в пустыню свою. Но Сатурн и Виктор, каясь в том, что принимали участие в гонении против него, упросили его остаться в Константинополе. Сатурн выстроил ему в окрестностях города обитель, в которой скоро собралось много иноков. Исаакий наставлял братью на всякие богоугодные дела и подавал ей пример кротости и необычайного милосердия к несчастным. Он скончался в глубокой старости, назначив по себе настоятелем инока Далманта, от которого обитель и получила название свое.
1: Дорогие братья и сестры, каждый день, рассказывая о святых угодниках Божиих, мы обращаемся к ним молитвенно о спасении нашей Родины, о спасении России.
2: Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешения наши, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их, неверных, к правоверию и благочестию, верных же, Вои же уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью, от великого злага обстояния милостивно избави. Страждущую страну российскую от лютых безбожников и власти их свободи и восстави престол православных царей, верных рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи от погибели живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и укрепление, и скорое примирение людям Твоим. Их же честною Твою кровью искупил еси, но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди. Вое же не единому погибнути, но всем спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобили, Господи, во веки веку.

Много милостиве и всемилостиве Господи Иисусе Христе Божий наш, Ты обещав и праведному Аврааму помиловать и два великих города, согрешивших пред Тобою, ощабрящиши в них 10 праведников, помилуй, Боже наш, и страну российскую за молитвы верных Твоих, вопиющих Тебе день и ночь. Умери гнев Твой праведный на недвижимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот свой за церковь Твою святую и веру

православную положивших, не попусти, владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому, погубите страну нашу, церковь русскую и народ православный, даруй нам, Господи, мужей силы, веры и разума, да твоей помощью сокрушать вся козни слуг антихристовых, молитвами заступницы земли российской, я, пречистые твоей матери и всех твоих святых, да прославим милость твою к нам во веки веков.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию евангельское чтение на церковно-славянском и русском языках, а также толкование на него.
1: Евангелие от Матфея, 38-е зачало.

Всякуба иже исповесть мя пред человеки, исповем его и аз пред отцем моим, иже на небесе. А иже отвержется мне пред человеки, отвергуся его и аз пред отцем моим, иже на небесе. Не мните, яко придох, бо врещи мир на землю, не придох, бо врещи мир, но меч. Придох, бо разлучите человека от отца своего, и дочерь на матерь свою, и невесту на свекровь свою, и врази человеку домашнее его. И бысь, всегда соверши Иисус, заповедая, об монаде сете ученикома своима, преди оттуда учите и проповедуйте во

Евангелие от Матфея, глава 10, стихи с 32 по 36 и глава 11, стих 1. «Итак, всякого, кто исповедает меня перед людьми, того исповедую и я пред Отцем моим небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцем моим небесным. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его». И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах.

«Всякого, кто исповедает Меня перед людьми, того исповедую и Я перед Отцем Моим Небесным». Трудно ли исповедать Господа? Никакого нет труда. Какой труд сказать, когда требуется, что Господь наш Иисус Христос, Единородный Сын Божий и Бог, Который ради нас пришел на землю, воплотился от Духа Святаго и Марии Девы и вочеловечился, был распят, пострадал, погребен, воскрес в третий день, взошел на небеса и сидит одесную Бога Отца, и опять придет судить живых и мертвых. Послал Духа Святаго на апостолов, силою Его устроивших на земле Святую Церковь, которая, научая истине и освящая таинствами, незаблудным путем ведет всех верных чад своих в Царство Небесное. Все это мы повторяем всякий раз, когда слышим и читаем символ веры. Так возьми эти истины, напечатли их в сердце своем и будь готов, не боясь никакого лица человеческого, предъявить, что так, а не иначе, должно веровать, чтобы быть спасену, готовясь вместе потерпеть и то, что за это в ином случае достанется тебе. Заграждай уста учителей лжи и хулителей христианства словом истины, и получишь то, что обетовано Господом. Ты исповедуешь Его Богом и Спасителем перед человеками, а Он перед Богом Отцем исповедует, что ты верный Его последователь и исповедник. Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года.

В эфире передача «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий». День за днем. Дневник православного священника, которую читала царская семья в Тобольской ссылке и в Екатеринбурге.

30 мая, 12 июня по гражданскому календарю. Царство Божие. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки веков. Аминь. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 13. Хотя царство Его еще не проявилось, но оно существует несомненно. Устремим наши взоры к Царю Небесному, в терпеливом ожидании полной победы над всеми его врагами. Сатана побежден Христом, и Бог мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре, пишет святой апостол Павел. Христос, глава Церкви, победил и дал власть и победу членам тела своего. Хотя бы много времени прошло, пока сила и слава его не проявится в членах его тела, то есть в нас, искупленных кровью Его, мы все же не должны терять надежды, а повторять ежедневно «Твое есть Царство». С каждым новым проявлением Его Царства сознание полноты вечной жизни глубже проникает в нашу душу. Мы рождены для вечности, и время не может длиться слишком долго для нас. Обновленные души в своем стремлении к вечности – проникают все в новые тайны, открывающиеся им. Они не страшатся угроз сатаны, даже и тогда, когда почва под ними колеблется. Обращая свой взор к небу, они безбоязненно продолжают восклицать «Твое есть царство!» Как невелики их потери, как не изнурительна их слабость, даже и тогда, когда, по-видимому, нет им спасения, они переходят от победы к победе, восклицая «Твое есть царство!». Тогда, когда им всего труднее, когда враг осаждает их с новою силою, они еще глубже вникают в жизнь и все преодолевают силою возлюбившего нас Господа. Заметим последовательность этих слов и применим их каждый к себе, к своему сердцу и жизни. Могу ли я в своем сердце по природе мятежным и своевольным, сказать Богу «Твое есть царство». Покорилось ли оно ему вполне? Он ли там владыка и распорядитель всего? Если так, то в этом сердце будет проявляться и его сила. Где он царствует, там он и действует могущественно. А где его сила, там его и слава. Человек не может хвалиться сам собою, он знает, что одна сила Божия творит в нем угодное Богу, и вся слава и вся хвала воздается единому, достойному всякого поклонения, всесильному и вселюбящему нашему Господу. Да будет наше сердце обителью Его царства и силы, и да принесет оно Ему славу, честь и поклонение».

Вы слушали передачу «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий, день за днем. Дневник православного священника».

Сегодня 30 мая по православному календарю, 12 июня по гражданскому, 1221 года родился святой благоверный князь Александр Невский. Кроме того, в этот же день, день памяти преподобного Исаакия Далматского, в 1672 году родился основатель Российской империи, государь-император Петр Великий. Сегодня мы вспоминаем брата царя-мученика Николая II, великого князя Михаила Александровича, первого представителя императорской фамилии, погибшего от рук большевиков. Он был убит вместе со своим секретарем, рабом Божьим Николаем, Николаем Николаевичем Джонсоном, в ночь с 12 на 13 июня 1918 года в окрестностях Перми. Великий князь Михаил Александрович родился 22 ноября 1878 года. Он был младшим сыном императора Александра III. И до рождения цесаревича Алексея в 1904 году был наследником престола. К 1917 году он был генерал-адъютантом свиты, генерал-лейтенантом и членом Государственного совета. Во время Первой мировой войны командовал Кавказской туземной дивизией, вторым кавалерийским корпусом, затем был назначен инспектором кавалерии. После так называемого отречения государя-императора Николая II в его пользу 3 марта 1917 года под давлением революционных вождей Госдумы отказался вступить на престол до решения учредительного собрания. Великий князь Михаил Александрович жил у себя в Гатчине в августе 1917 года, был арестован, но вскоре освобожден. Оставался с семьей в Гатчине и после большевистского переворота, живя в частном доме, был неожиданно арестован 12 марта 1918 года и выслан в Пермь. В мае к нему приезжала супруга, графиня Наталья Брасова, которая на обратном пути заехала в Москву, добилась свидания с Владимиром Ильичем Ульяновым в надежде выхлопотать освобождение для супруга. Ее усилия оказались напрасными. К тому времени судьба великого князя Михаила Александровича уже была решена. Был определен палач, председатель местного областного комитета, чекист Мясников, как его характеризовали, человек кровожадный, озлобленный, вряд ли нормальный, который уже получил инструкции от Свердлова по организации убийства. В ночь на 13 июня Мясников с тремя сподручными явились за своей жертвой в гостиницу. Они ворвались к великому князю и потребовали, чтобы он следовал за ним. Верный секретарь Николай Николаевич пожелал сопровождать его высочество. Их повезли в сторону Мотовилихинского завода, завезли в лес, на место массовых расстрелов, где и убили. Стремясь скрыть следы преступления, тела убиенных бросили в заводскую печь и сожгли. Населению объявили, что великий князь Михаил Александрович бежал из ссылки. Все поверили. Или сделали вид, что поверили.

Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию акафист святителю Луке, архиепископу Симферопольскому и Крымскому, врачу, хирургу, исповеднику веры православной.

осаже вся и по ним и доша, и ты, святе, услышав зовущего тя на служение Господа и Иисуса, абе приемлешь священство в церкви.

у благоплодных добротах души Твоя, Богоносе Луко, и видишь на степени святительство, дьяко достойный сосуд Божественной благодати, вся немощная, врачующая, и оскудевающая, восполняющая, девятся чудному промышлению Бога о тебе и приносит ти

от вечной смерти искупленные соблюдая, егда сан епископов нестрашных гонений, по благословению святаго патриарха Тихона от рук епископ православных приял еси святителю Луку, дело благовестника добре сотворил еси, обличая, запрещая, умоляя со всякими.

Я души верных и разгоняя тьму нечестие и безбожие, исполнишься на тебе слова Христовы, блажение есть те, да поносят вам, и ждынут и рекут их всяк зол глаголного лжущими не ради. Ты же гонимый из града во град, и клеветы терпя, архипастырское служение усердно исполняя, и сладостью писаний твоих, насыщая алчущие и жаждущие прав.

Облегся еси во вся оружие Божие и стал на брань противу миродержителей века сего, духовом злобы поднебесным, припоясав чресла своя истиной, облегшись броню правды, угасил и

рукою Божию сохранен, звал с Павлом апостолом, до нынешнего часа и алчем, и жаждем, и наготуем, и страждем, и

его пасвят на шесте и на племенник, пребывавшее денношно, во врачем затрудился, исцеляя недуги и раны вождей и воинов отечества земного, не памятозлобием и любовью удивляя всех творящих тенопасти, и многие сим обратил ко Христу

Весь исполн любви Христовой, луко благосердие душу твою полагал еси за други твоя, и яко ангел-хранитель присущ был еси ближним и дальним озлобленный, укрощая враждующий, примиряя и спасение всем устрояя, поминая труды твоя во благо людей,

Вся яко же и святый Павел, да всяко некий, спасеши святитель Луко, архипастырский подвиг совершая в Тамбовском крае, многими труды храмы обновляя и созидая, уставы святоотеческие строго соблюдая, спасению пасы твоя служите, не пристал и

не возмогут по достоянию изрещи Твоих благодеяний множество, егда явился на крымстей земли, яко Отец чадолюбивый святителя отчелуко, щедродательная бодесница Твоя всюду досязаше, мы же благосердию Твоему подражать и хотяще по удивлению взывать.

летнее не пристал по образу пастыря-начальника Христа на раме заблудшее всем естество, Богу и Отцу привел Есим, Божьим бо милосердием утешая, по исправлению жития словесы учительными Твоими влек Еси вся, во еже сердцем чистым.

Помилуй, Боже наш, и страну российскую за молитвы верных Твоих, вопиющих Тебе день и ночь. Умери гнев Твой праведный на недвижимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот свой за церковь Твою святую и веру православную положивших. Не попусти, Владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому, погубите страну нашу, церковь русскую и народ православный. Даруй нам, Господи, мужей силы, веры и разума, да Твоей помощью сокрушаться вся козни слуг антихристовых, молитвами заступницы земли российской, я, пречистые Твоей Матери и всех Твоих святых, да прославим милость Твою к нам во веки веков.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию евангельское чтение на церковно-славянском и русском языках, а также толкование на него.
1: Евангелие от Матфея, 38-е зачало.
2: Премудрость прости услышь.

Вся куба иже исповесть мя пред человеки, исповем его и аз пред отцем моим, иже на небесе, а иже отвержется мне пред человеки, отвергуся его и аз пред отцем моим, иже на небесе, не мните, яко придох, бо врещи мир на землю, не придох, бо врещи мир, но меч. Придох, бо разлучите человека от отца своего, и дочерь на матерь свою, и невесту на свекровь свою, и врази человеку домашнее его. И бысть, егда соверши Иисус, заповедая, обмана десяти учеником своима, преди оттуда учите и проповедайте во градех и...

Евангелие от Матфея, глава 10, стихи с 32 по 36 и глава 11, стих 1. «Итак, всякого, кто исповедает Меня перед людьми, того исповедую и Я пред Отцем Моим Небесным. А кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем Моим Небесным. Не думайте, что Я пришел принести мир на землю. Не мир пришел Я принести, но меч. Ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его». И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам Своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах.

«Всякого, кто исповедает Меня перед людьми, того исповедую и Я перед Отцем Моим Небесным». Трудно ли исповедать Господа? Никакого нет труда. Какой труд сказать, когда требуется, что Господь наш Иисус Христос, Единородный Сын Божий и Бог, Который ради нас пришел на землю, воплотился от Духа Святаго и Марии Девы и вочеловечился, был распят, пострадал, погребен, воскрес в третий день, взошел на небеса и сидит одесную Бога Отца, и опять придет судить живых и мертвых. Послал Духа Святаго на апостолов, силою Его устроивших на земле Святую Церковь, которая, научая истине и освящая таинствами, незаблудным путем ведет всех верных чад своих в Царство Небесное. Все это мы повторяем всякий раз,

Когда слышим и читаем символ веры, так возьми эти истины, напечатлей их в сердце своем и будь готов, не боясь никакого лица человеческого, предъявить, что так, а не иначе, должно веровать, чтобы быть спасенным, готовясь вместе потерпеть и то, что за это в ином случае достанется тебе. Заграждай уста учителей лжи и хулителей христианства словом истины, и получишь то, что обетовано Господом. Ты исповедуешь Его Богом и Спасителем перед человеками, а Он перед Богом Отцем исповедует, что ты верный Его последователь и исповедник. Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года.

В эфире передача «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий». День за днем. Дневник православного священника, которую читала царская семья в Тобольской ссылке и в Екатеринбурге.

30 мая, 12 июня по гражданскому календарю. Царство Божие. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки веков. Аминь. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 13. Хотя царство Его еще не проявилось, но оно существует несомненно. Устремим наши взоры к Царю Небесному, в терпеливом ожидании полной победы над всеми его врагами. Сатана побежден Христом, и Бог мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре, пишет святой апостол Павел. Христос, глава Церкви, победил и дал власть и победу членам тела своего, хотя бы много времени прошло, пока сила и слава его не проявится в членах его тела, то есть в нас, искупленных кровью Его, мы все же не должны терять надежды, а повторять ежедневно «Твое есть Царство». С каждым новым проявлением Его Царства сознание полноты вечной жизни глубже проникает в нашу душу. Мы рождены для вечности, и время не может длиться слишком долго для нас. Обновленные души в своем стремлении к вечности – проникают все в новые тайны, открывающиеся им. Они не страшатся угроз сатаны, даже и тогда, когда почва под ними колеблется. Обращая свой взор к небу, они безбоязненно продолжают восклицать «Твое есть царство!» Как невелики их потери, как не изнурительна их слабость, даже и тогда, когда, по-видимому, нет им спасения, они переходят от победы к победе, восклицая «Твое есть царство!». Тогда, когда им всего труднее, когда враг осаждает их с новою силою, они еще глубже вникают в жизнь и все преодолевают силою возлюбившего нас Господа. Заметим последовательность этих слов и применим их каждый к себе, к своему сердцу и жизни. Могу ли я в своем сердце по природе мятежным и своевольным, сказать Богу «Твое есть царство». Покорилось ли оно ему вполне? Он ли там владыка и распорядитель всего? Если так, то в этом сердце будет проявляться и его сила. Где он царствует, там он и действует могущественно. А где его сила, там его и слава. Человек не может хвалиться сам собою, он знает, что одна сила Божия творит в нем угодное Богу, и вся слава и вся хвала воздается единому, достойному всякого поклонения, всесильному и вселюбящему нашему Господу. Да будет наше сердце обителью Его Царства и силы, и да принесет оно Ему славу, честь и поклонение».

Вы слушали передачу «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий, день за днем, дневник православного священника».

Сегодня 30 мая по православному календарю, 12 июня по гражданскому, 1221 года родился святой благоверный князь Александр Невский. Кроме того, в этот же день, день памяти преподобного Исаакия Далматского, в 1672 году родился основатель Российской империи, государь-император Петр Великий. Сегодня мы вспоминаем брата царя-мученика Николая II, великого князя Михаила Александровича, первого представителя императорской фамилии, погибшего от рук большевиков. Он был убит вместе со своим секретарем, рабом Божьим Николаем, Николаем Николаевичем Джонсоном, в ночь с 12 на 13 июня 1918 года в окрестностях Перми. Великий князь Михаил Александрович родился 22 ноября 1878 года. Он был младшим сыном императора Александра III. И до рождения цесаревича Алексея в 1904 году был наследником престола. К 1917 году он был генерал-адъютантом свиты, генерал-лейтенантом и членом Государственного совета. Во время Первой мировой войны командовал Кавказской туземной дивизией, вторым кавалерийским корпусом, затем был назначен инспектором кавалерии. После так называемого отречения государя-императора Николая II в его пользу 3 марта 1917 года под давлением революционных вождей Госдумы отказался вступить на престол до решения учредительного собрания. Великий князь Михаил Александрович жил у себя в Гатчине в августе 1917 года, был арестован, но вскоре освобожден. Оставался с семьей в Гатчине и после большевистского переворота, живя в частном доме, был неожиданно арестован 12 марта 1918 года и выслан в Пермь. В мае к нему приезжала супруга, графиня Наталья Брасова, которая на обратном пути заехала в Москву, добилась свидания с Владимиром Ильичем Ульяновым, в надежде выхлопотать освобождение для супруга. Ее усилия оказались напрасными. К тому времени судьба великого князя Михаила Александровича уже была решена. Был определен палач, председатель местного областного комитета, чекист Мясников, как его характеризовали, человек кровожадный, озлобленный, вряд ли нормальный, который уже получил инструкции от Свердлова по организации убийства. В ночь на 13 июня Мясников с тремя сподручными явились за своей жертвой в гостиницу. Они ворвались к великому князю и потребовали, чтобы он следовал за ним. Верный секретарь Николай Николаевич пожелал сопровождать его высочество. Их повезли в сторону Мотовилихинского завода, завезли в лес, на место массовых расстрелов, где и убили. Стремясь скрыть следы преступления, тела убиенных бросили в заводскую печь и сожгли. Населению объявили, что великий князь Михаил Александрович бежал из ссылки. Все поверили. Или... сделали вид, что поверили.

Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию акафист святителю Луке, архиепископу Симферопольскому и Крымскому, врачу, хирургу, исповеднику веры православной.

Оса же вся и по ним и доша, и ты, святе, услышав зовущего тебя на служение Господа и Иисуса, абе, приемлешь священство в

Его достойно быть епископом граду Ташкенту, обаче всего себе Христу Бога предаде, тому о всем благодарение высылая, зови благословен Бог, изливая благодать свою на архиерея своего.

у благоплодных добротах души Твоя, Богоносе Луко, и видишь на степени святительство, дьяко достойный сосуд Божественной благодати, вся немощная, врачующая, и оскудевающая

от вечной смерти искупленные соблюдая, егда сан епископа в нестрашных гонений, по благословению святаго патриарха Тихона от рук епископ православных приял еси святителю Луку, дело благовестника добре сотворил еси, обличая, запрещая, умоляя со всеми,

крепости сердечной безропотно, понеслись из заточения и изгнания в Сибирь за имя Господа и Святую Церковь Христову, терпением вели им, устроя свое спасение, примером же своим верных души назидая, мы же тебя усердно любовью почитающие, чествуя.

И в темницах, и в градях сибирское изгнание, терпя глад, мраз северной страны и жестокость клевретов безбожных, сего ради проповедует церковь крымская.

Красноярстей, пасти Тамбовстей, озаряя души верных и разгоняя тьму нечестия и безбожия, исполнившись на Тебе слова Христовы, блажени есте, егда поносят Вам, и жденут и рекут их всяк зол глаголного лжущий меня ради. Ты же гонимый из града во град, и клеветы терпя, архипастырское служение усердно исполняя, и сладостью писаний Твоих, насыщая алчущие и жаль.

лабрань противу миродержителей века сего, духовом злобы поднебесным, припоясав чресла своя истины, облегшись броню правды, угасил из

рукою Божию сохранен, звал с Павлом апостолом, до нынешнего часа и алчим, и жаждем, и наготуем, и страждем, и скитаем.

Любовь евальскую явил еси, и да отечество в опасность на шесте и на племенник пребывавше, денношно во врачем затрудился, исцеляя недуги и раны вождей и воинов отечества земного, не памятозлобием и любовью удивляя всех творящих тенопасти, и многие сим обратил ко Христу

весь исполн любви Христовой, луко благосердие душу твою полагал еси за други твоя, и яко ангел-хранитель присущ был еси ближним и дальним озлобленный, укрощая враждующий, примиряя и спасение всем устрояя, поминая труды твоя во благо людей, отеч

Вся якоже и святый Павел, да всяко некий, спасеши святитель Луко, архипастырский подвиг совершая в Тамбовском крае, многими труды храмы обновляя и созидая, уставы святоотеческие строго соблюдая, спасению пасы твоя служите, не пристал изи.

не возмогут под устояние изрещи Твоих благодеяний множество, егда явился на крымсте земли, яко Отец, чадолюбивый святитель Отче Луко, щедродательная бодесница Твоя всюду досязаше, мы же благосердию Твоему подражать и хотяще по удивлению взывать.

Спасению крымские пасты твоя, служите многолетне, не пристал по образу пастыря начальника Христа, на рамях заблудшее, в зем естество, Богу и Отцу привел еси, Божьим бо милосердием утешая, по исправлению жития словесы, учительными твоими влек еси вся, во еже сердцем чистым,

Небесного Христа Бога верный служитель был, святителю Отче Луко, неустанно возвещал слово истины во всех храмах земли нашей таврические, душеспасительную пищу учения евангельского верное чадо научая и устав церковный строго исполнять и повелевая, те же тебя, яко пастыря доброго сица,

И исповедников российских, живот свой за церковь твою святую и веру православную положивших, не попусти, владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому погубите страну нашу, церковь русскую и народ православный. Даруй нам, Господи, мужей силы, веры и разума, да твоей помощью сокрушаться козни слуг антихристовых, молитвами заступницы земли российской, я, пречистые твоей матери и всех твоих святых, да прославим милость твою к нам во веки веку.

0: Сестры, предлагаем вашему вниманию евангельское чтение на церковно-славянском и русском языках, а также толкование на него.
1: Евангелие от Матфея, 38-е зачало.
2: Премудрость прости услышать.

Всякуба иже исповесть мя пред человеки, исповем его и аз пред отцем моим, иже на небесе. А иже отвержется мене пред человеки, отвергуся его и аз пред отцем моим, иже на небесе. Не мните, яко придох, бо врещи мир на землю, не придох, бо врещи мир, но меч. Придох, бо разлучите человека от отца своего, и дочерь на матерь свою, и невесту на свекровь свою, и врази человеку домашнее его. И бысть, когда соверши Иисус, заповедая, обмана десяти ученикома своима, преди оттуда учите и проповедуйте во граде.

Евангелие от Матфея, глава 10, стихи с 32 по 36 и глава 11, стих 1. «Итак, всякого, кто исповедает Меня перед людьми, того исповедую и Я пред Отцем Моим Небесным. А кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем Моим Небесным. Не думайте, что Я пришел принести мир на землю. Не мир пришел Я принести, но меч. Ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его». И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах.

«Всякого, кто исповедает Меня перед людьми, того исповедую и Я перед Отцем Моим Небесным». Трудно ли исповедать Господа? Никакого нет труда. Какой труд сказать, когда требуется, что Господь наш Иисус Христос, Единородный Сын Божий и Бог, Который ради нас пришел на землю, воплотился от Духа Святаго и Марии Девы, и вочеловечился, был распят, пострадал, погребен, воскрес в третий день, взошел на небеса и сидит одесную Бога Отца, и опять придет судить живых и мертвых. Послал Духа Святаго на апостолов, силою Его устроивших на земле Святую Церковь, которая, научая истине и освящая таинствами, незаблудным путем ведет всех верных чад своих в Царство Небесное. Все это мы повторяем всякий раз, когда слышим и читаем символ веры. Так возьми эти истины, напечатли их в сердце своем и будь готов, не боясь никакого лица человеческого,

дело предъявить, что так, а не иначе, должно веровать, чтобы быть спасену, готовясь вместе потерпеть и то, что за это в ином случае достанется тебе. Заграждай уста учителей лжи и хулителей христианства словом истины, и получишь то, что обетовано Господом. Ты исповедуешь Его Богом и Спасителем перед человеками, а Он перед Богом Отцем исповедует, что ты верный Его последователь и исповедник. Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года.

В эфире передача «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий». День за днем. Дневник православного священника, которую читала царская семья в Тобольской ссылке и в Екатеринбурге.

30 мая, 12 июня по гражданскому календарю. Царство Божие. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки веков. Аминь. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 13. Хотя царство Его еще не проявилось, но оно существует несомненно. Устремим наши взоры к Царю Небесному, в терпеливом ожидании полной победы над всеми его врагами. Сатана побежден Христом, и Бог мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре, пишет святой апостол Павел. Христос, глава Церкви, победил и дал власть и победу членам тела своего. Хотя бы много времени прошло, пока сила и слава его не проявится в членах его тела, то есть в нас, искупленных кровью Его, мы все же не должны терять надежды, а повторять ежедневно «Твое есть Царство». С каждым новым проявлением Его Царства сознание полноты вечной жизни глубже проникает в нашу душу. Мы рождены для вечности, и время не может длиться слишком долго для нас. Обновленные души в своем стремлении к вечности – проникают все в новые тайны, открывающиеся им. Они не страшатся угроз сатаны, даже и тогда, когда почва под ними колеблется. Обращая свой взор к небу, они безбоязненно продолжают восклицать «Твое есть царство!» Как невелики их потери, как не изнурительна их слабость, даже и тогда, когда, по-видимому, нет им спасения, они переходят от победы к победе, восклицая «Твое есть царство!». Тогда, когда им всего труднее, когда враг осаждает их с новою силою, они еще глубже вникают в жизнь и все преодолевают силою возлюбившего нас Господа. Заметим последовательность этих слов и применим их каждый к себе, к своему сердцу и жизни. Могу ли я в своем сердце по природе мятежным и своевольным, сказать Богу «Твое есть царство». Покорилось ли оно ему вполне? Он ли там владыка и распорядитель всего? Если так, то в этом сердце будет проявляться и его сила. Где он царствует, там он и действует могущественно. А где его сила, там его и слава. Человек не может хвалиться сам собою, он знает, что одна сила Божия творит в нем угодное Богу, и вся слава и вся хвала воздается единому, достойному всякого поклонения, всесильному и вселюбящему нашему Господу. Да будет наше сердце обителью Его Царства и силы, и да принесет оно Ему славу, честь и поклонение».

Вы слушали передачу «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий, день за днем. Дневник православного священника».

Сегодня 30 мая по православному календарю, 12 июня по гражданскому, 1221 года родился святой благоверный князь Александр Невский. Кроме того, в этот же день, день памяти преподобного Исаакия Далматского, в 1672 году родился основатель Российской империи, государь-император Петр Великий. Сегодня мы вспоминаем брата царя-мученика Николая II, великого князя Михаила Александровича, первого представителя императорской фамилии, погибшего от рук большевиков. Он был убит вместе со своим секретарем, рабом Божьим Николаем, Николаем Николаевичем Джонсоном, в ночь с 12 на 13 июня 1918 года в окрестностях Перми. Великий князь Михаил Александрович родился 22 ноября 1878 года. Он был младшим сыном императора Александра III. И до рождения цесаревича Алексея в 1904 году был наследником престола. К 1917 году он был генерал-адъютантом свиты, генерал-лейтенантом и членом Государственного совета. Во время Первой мировой войны командовал Кавказской туземной дивизией, вторым кавалерийским корпусом, затем был назначен инспектором кавалерии. После так называемого отречения государя-императора Николая II в его пользу 3 марта 1917 года под давлением революционных вождей Госдумы отказался вступить на престол до решения учредительного собрания. Великий князь Михаил Александрович жил у себя в Гатчине в августе 1917 года, был арестован, но вскоре освобожден. Оставался с семьей в Гатчине и после большевистского переворота, живя в частном доме, был неожиданно арестован 12 марта 1918 года и выслан в Пермь. В мае к нему приезжала супруга, графиня Наталья Брасова, которая на обратном пути заехала в Москву, добилась свидания с Владимиром Ильичем Ульяновым, в надежде выхлопотать освобождение для супруга. Ее усилия оказались напрасными. К тому времени судьба великого князя Михаила Александровича уже была решена. Был определен палач, председатель местного областного комитета, чекист Мясников, как его характеризовали, человек кровожадный, озлобленный, вряд ли нормальный, который уже получил инструкции от Свердлова по организации убийства. В ночь на 13 июня Мясников с тремя сподручными явились за своей жертвой в гостиницу. Они ворвались к великому князю и потребовали, чтобы он следовал за ним. Верный секретарь Николай Николаевич пожелал сопровождать его высочество. Их повезли в сторону Мотовилихинского завода, завезли в лес, на место массовых расстрелов, где и убили. Стремясь скрыть следы преступления, тела убиенных бросили в заводскую печь и сожгли. Населению объявили, что великий князь Михаил Александрович бежал из ссылки. Все поверили. Или... сделали вид, что поверили.

Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию акафист святителю Луке, архиепископу Симферопольскому и Крымскому, врачу, хирургу, исповеднику веры православной.

веку, осаже вся и по ним и доша, и ты, святе, услышав зовущего тя на служение Господа и Иисуса, абе, приемлешь священство в церкви.

Его достойно быть епископом граду Ташкенту, обаще всего себе Христу Бога предаде, тому о всем благодарение высылая, зови благословен Бог, изливая благодать свою на архиерея.

у благоплодных добротах души твоя, Богоносе Луко, и видишь на степени святительство дьяко достойный сосуд божественной благодати, вся немощная врачующая, и оскудевающая, восполняющая, дивятся чудному промышлению Бога о тебе и приносит тебе

от вечной смерти искупленные соблюдая, егда сан епископа в нестрашных гонений, по благословению святаго патриарха Тихона от рук епископ православных приял еси святителю Луку, дело благовестника добре сотворил еси, обличая, запрещая, умоляя со всяким

Чиниши ангельси, чины великие твои подвиги, егда по заповеди Господней, блаженни издане правде ради, яко техе царство небесное, в крепости сердечной безропотно, понесли еси заточение, изгнание в Сибирь, за имя Господа и святую Церковь Христову, терпением вели им, устрая свое спасение, примером же своим верных души назидая, мы же тебя усердно любовью почитающие, честно

и в темницах, и в граде в сибирское изгнание, терпя глад мраз северной страны и жестокость клевретов безбожных, сего ради проповедует церковь крымская.

Разгоняя души верных и разгоняя тьму нечестие и безбожие, исполнившись на тебе слова Христовы, блажени есте, егда поносят вам, и жденут и рекут и всяк зол глаголного лжущими меня ради. Ты же гонимый из града во град, и клеветы терпя, архипастырское служение усердно исполняя, и сладостью писаний твоих, насыщая алчущие и жаждущие прав.

на брань противу миродержителей века сего, духовом злобы поднебесным, припоясавши сласвая истины, облегши с броню правды, угасил из

рукою Божию сохранен, звал с Павлом апостолом, до нынешнего часа и алчем, и жаждем, и наготуем, и страждем, и скитаем.

отечества во пасвят на шесте и на племенник, пребывавшее денношно во врачем затрудился, исцеляя недуги и раны вождей и воинов отечества земного, не памятозлобием и любовью удивляя всех творящих тенопасти, и многие сим обратил ко Христу.

Весь исполн любви Христовой, луко благосердие душу твою полагал еси за други твоя, и яко ангел-хранитель присущ был еси ближним и дальним озлобленные, укрощая враждующие, примиряя и спасение всем устрояя, поминая труды твоя во благо людей, отечества

Еси вся, яко же и святый Павел, да всяко некий, спасеши святитель Луко, архипастырский подвиг совершая в Тамбовском крае, многими труды храмы обновляя и созидая, уставы святоотеческие строго соблюдая, спасению пасы твоя служите, не пристал и

не возмогут под устояние изрещи Твоих благодеяний множество, егда явился на крымсте земли, яко Отец, чадолюбивый святитель Отче Луко, щедродательная бодесница Твоя всюду досязаше, мы же благосердию Твоему подражати хотяще, по удивлении в

Божим бо милосердием утешая, по исправлению жития словесы, учительными твоими влекись и вся, во еже сердцем чистым

Царя Небесного Христа Бога верный служитель был, святителю Отче Луко, неустанно возвещал слово истины во всех храмах земли нашей таврические, душеспасительную пищу учения евангельского верное чадо научая и устав церковный строго исполнять и повелевая, те же тя яко пастря доброго сица.

неумолкающего днех, блаженно успение Твоего, мнози бо ведях у Тя богоносно, равно ангельно суще собрашася, от всех предел земного Твоего отечеся, совершите соборные моления о душе Твоей, восходящие в горние обители Отечества Небесного, воспевая и поя Бога,

Священнеся в Церкви Христовой горящая, не вещественно светом благодати Божией был еси, святитель Луко, вся концы земли нашей озаряя, и даже приспев время отшествия Твоего, божественные ангели прияши святую душу Твою, и в небесной обители вознесоша, тем же поминающе блаженные успения и велие Твое на небеси и на земли прославление с радостью приносим Ти.